0: Guns N' Roses, Smiley, Group Sparks, Getting the Swing, этот Кабаре Гайенс по Луизе Анзелам, Душен Бейерс, не там, тут звезды. Блин, чикс альбом Indiscreet, цельный инспектор из Guns.
1: Katru trešdienu, mazā sestdienu, ētiem Fredis.
0: Well, it's Capital Swings, not in Lizzy, dancing in the moonlight. Dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum.